0: оживява.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.